0: радиоканал «Радио Тосно Плюс» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.
1: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь.

верил только в тебя одну. Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из-под

Вопреки дождям остались синими. Сделаны попытки и ходы заменные. В химии моей мало.

Что со мной? Что со мной? Может, я всю жизнь тебя ждала? Может, для тебя

зиму, а наяву ты в бою, а я жду. Возвращайтесь домой, мальчики, дома ждут и за вас, все молятся, просят помощи у всех

светлый взгляд, медаль на груди. Много лет прошло, вспоминаю я, с победой дед вернулся в дом. Знаю, он был бы горд за тебя. Возвращайтесь домой, мальчики,

Возвращайтесь домой, мальчики. Дома ждут и за вас все молятся. Просят помощи у всех ангелов. Уберечь, сохранить и вернуть.

Утро – это интересное явление. Как пароход, коридор, ведущий на сцену или на арену. Как уж там повезет. Ощущение чего-то торжественного, важного. Оно, это важное, вот-вот и случится.

0: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.
1: Помню, в детстве розовом песни пела и Волга. По грибы, по ягоды в лес гурьбой ушли. Там родник заветный, ключик чистый, дивный.

Начинается день в травах с первой росой. Обнимает природа удивительный мир. Окропи меня, батюшка, святою водой.

0: ведь у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует, самое дорогое, что ему дали как бы на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

на сердце оставят насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.

Утро – это молодость дня. Утром все ясно и легко. Мы чувствуем свои силы и располагаем всеми способностями.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: «Жить у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
2: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
0: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

Висит в гостиной много лет письма старинного портрет. На нем мой дед в шикарном фраке, с булавкой, галстук и жилет, в руке серебряный лорнет. Сомнением места нет, он был, конечно, дуэлянт и сердцеед.

лет. В ее душе был только дед. Ей хотелось одного, чтоб я во всем похож был только на него. Как Дэнди лондонский одет, садился дед в кабриолет, спешил на нежное свидание. Как все уладить он умел, как он удачлив был и смел, и с бабушкой моей их свел навеки именей.

Если вы проснулись утром с ощущением, что проспали работу, поспите еще часок, чтобы ощущение уж наверняка переросло в уверенность.

Для того, кто любит уединение, ранняя прогулка – то же самое, что прогулка ночная. С той только разницей, что утром в природе таится больше радостей.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним-единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.
6: Чужие люди бредут по свету, чужие люди, а ближе нету. Еще вчера сон.

бывшие. Бывшие.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

пифагорейцы советовали бросать по утрам взгляд на небо, чтобы вспомнить о том, что ты всегда исполняешь свою цель, оставаясь верным своему пути и образу действий.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, ваши близкие.

0: будут вами гордиться.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
3: Радио ТОС на плюс 70,79 МГц.
4: Давно ли песни ты мне пела? Над колыбелью наклонясь.

0: Мне снова детство подари.
1: У природы нет плохой погоды. Радио Тосно Плюс. У нас всегда солнечно.

новый день всегда нужно начинать с чего-нибудь доброго. Доброй улыбки, добрых глаз, добрых мыслей и добрых слов. Доброго утра!

0: 9 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.
3: Чашечка кофе и приятная музыка – залог отличного дня. Радио «Тосно Плюс».

0: 89 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
3: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
4: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
5: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
6: Победим мошенников вместе.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
7: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: 9 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: у кого.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно это пространство.

0: пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания. Благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: ТВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Будь в курсе всех событий.

Казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

белом халате уснула. Сутки длинные, все на ногах. Медсестра своего караула. Милосердная женщина-мать. Снится ей пляж и теплое море. После длинных полярных ночей 5 минут сна, и вот уже снова

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В 2025 году Ленинградская область добилась значительной экономии бюджетных средств благодаря оптимизации государственных закупок. По словам губернатора Александра Дрозденко, регион сэкономил почти 6 миллиардов рублей, что стало результатом повышения прозрачности и эффективности закупочных процедур. Ключевые достижения. Экономика бюджета составила свыше 5%, что превышает средний показатель по России – 4,85%. Внедрение электронной системы закупок позволило вывести прозрачность процедур на новый уровень. Доля муниципальных закупок через электронный магазин выросла с 4% в 2023 году до 24,6% в 2025. Губернатор поставил задачу на 2026 год – увеличить этот показатель до 50%. Он отметил, что не все районы активно используют электронный агрегатор, и поручил разобраться с причинами. В числе

Лидеров по внедрению нового механизма Гатчинский округ и Всеволожский район. В Ленинградской области дан старт строительству комплекса по переработке отходов «Рахья». Новый объект, рассчитанный на обработку 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, будет обслуживать преимущественно Всеволожский и Кировский районы. Вместе с уже действующим комплексом «Кингисепп» новые мощности позволят перерабатывать до 80% всех ТКО 47-го региона. Это ключевой шаг к закрытию устаревших полигонов и переходу на современную экологичную систему обращения с отходами. Экологические эффекты цели проекта. Как отмечают в профильных комитетах, строительство КПО «Рахья» – важный элемент реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Новые комплексы позволят закрыть действующие свалки, включая полигон Лепсари, сократить объем захоронения отходов, уменьшить риск загрязнения почв и подземных вод, повысить долю перерабатываемых фракций и вернуть ценные ресурсы в оборот, снизить выбросы загрязняющих веществ благодаря современным системам газоочистки. Председатель общественного экологического совета Рашид Исмаилов подчеркнул, что запуск «Рахьи» – долгожданное событие для жителей и экологов. Этот проект – часть программы «Чистая Ладога», направленной на улучшение качества воды в реках и Ладожском озере. Совет будет вести мониторинг строительства, чтобы все работы выполнялись в срок и с соблюдением экологических норм. В Ленинградской области введены в эксплуатацию 6 современных модульных станций, предназначенных для подготовки питьевой воды и очистки сточных вод. Новые объекты расположены в Выборгском, Приозерском, Всеволожском и Лужском районах. Как отметил председатель комитета по ЖКХ 47-го региона Денис Беляев, эти станции не просто технологические сооружения, а реальный вклад в улучшение качества жизни тысяч семей. Благодаря современным системам водоподготовки и водоотведения, доступ к чистой воде и эффективной очистке стоков получили 7500 человек. Общий объем финансирования из областного бюджета составил свыше 639 миллионов рублей. Новые объекты – подготовка питьевой воды Рощино, Выборгский район и Петровское, Приозерский, очистка сточных вод, Семиозерье, Выборгский район, Осельки, Всеволожский, Пехинец, Лужский и Понтонное, Приозерский. Строительство станции велось в рамках региональной программы по развитию коммунальной инфраструктуры и повышению энергоэффективности, направленной на реализацию целей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Комитет градостроительной политики Ленинградской области и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет объединили усилия для сохранения культурного достояния региона. В честь столетия Ленинградской области запущен совместный проект по цифровому возрождению знаковых памятников архитектуры. Как рассказал главный архитектор региона Сергей Лученко, цель инициативы – вернуть в современное пространство исторические объекты, многие из которых сегодня существуют только на архивных фотографиях. В рамках проекта планируется создание подробных 3D-моделей, виртуальных экскурсий и физических макетов. Это позволит не только сохранить память о культурном наследии, но и сделать его доступным для широкой аудитории, особенно для молодежи, которая сможет получить уникальный профессиональный опыт. Технологии и объекты. Для реализации проекта будут применяться современные цифровые инструменты, технологии информационного моделирования, виртуальная и дополненная реальность, лазерное сканирование, а также 3D-печать. В программу включены 8 знаковых объектов Ленобласти. Усадьба Альбрехта, Аннинские укрепления, Центральный рынок в Выборге, крепость Копорье, Свято-Успенская Макарьевская пустынь, комплекс Церкви Всех Святых в Гатчине, усадьба Ганнибала Суида и форт Красная Горка. Готовые цифровые физические модели будут представлены на выставках в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к образовательным учреждениям региона с призывом ускорить внедрение единой карты «Школа 47». Об этом он сообщил в своем официальном канале. Несмотря на широкие возможности сервиса, который позволяет оплачивать питание и проезд,
а также использовать карту как электронный пропуск. Проект пока не получил.

0: получил массового распространения среди школ. Поручил комитету по образованию главам муниципалитетов отнестись к школе 47 серьезно. Необходимо собрать обратную связь от директоров, выявить реальные причины, мешающие подключению, и провести для школ обучающие семинары. Важно наладить работу по созданию профилей для новых учеников, чтобы система работала на опережение, подчеркнул глава региона. На сегодняшний день в Ленобласти уже зарегистрировано более 3340 карт школа 47. Вице-губернатор Ленинградской области по экономике Егор Мещеряков на Санкт-Петербургском экспортном форуме «Сделано в России» анонсировал планы по масштабированию физической инфраструктуры региона для поддержки экспорта. Ключевым направлением станет Узбекистан, где успешный пилотный шоу-рум в технопарке «Инна» в Ташкенте будет преобразован в полноценный межрегиональный хаб. Кроме того, Ленинградская область активно изучает возможности создания экспортной инфраструктуры в Монголии. Ведутся переговоры с Минпромторгом о размещении продукции региона на площадках загранаппарата ведомства в Абхазии и Казахстане, что обеспечит бизнесу готовые точки входа на перспективные рынки. Задача президента по наращиванию экспорта и цели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» требуют консолидации усилий. Зарубежная инфраструктура позволяет нам экспортировать не только товары, но и технологии, а также инженерные компетенции, подчеркнул Егор Мещеряков. Расширение инфраструктуры происходит на фоне значительного роста несырьевого, неэнергетического экспорта региона. За год показатель увеличился более чем на 11%, а к 2023 году рост составил 34%. География поставок Ленинградской области охватывает 106 стран. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс»
1: 70,79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
4: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.org.

0: госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
4: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
5: Радио «Тосно Плюс». Ритм музыки в твоем сердце.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
2: Социальная реклама в эфире Радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
4: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Под рубахою душу

0: с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

пролетят. А последняя, эх, западай. А на сердце опять горячо-горячо, и опять, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался.

0: у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Безопасность России в надежных руках.
1: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
0: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 26 апреля 1986 года – день, который навсегда останется в памяти человечества, как символ мужества, скорби и безграничной ответственности. В дождливое и прохладное воскресенье в городе Тосно прошли памятные мероприятия, посвященные 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Они объединили жителей района, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой своего здоровья и жизни остановил распространение невидимой угрозы.
5: Сегодня замечательный день в плане того, что можно вспомнить добрыми словами и лишний раз от всего сердца поблагодарить людей, кто остался там, кто умер от болезней впоследствии. Кто сегодня жив и здравствует, пожелать им здоровья.
4: В полдень началась церемония у мемориала жертвам радиационных катастроф на проспекте Ленина. Здесь собрались представители власти, общественные деятели, школьники и, конечно, сами герои, ликвидаторы. Тишина, нарушаемая лишь шумом дождя, стала символом общей скорби и благодарности.
6: Мы сегодня 25-й раз встречаемся на этом месте, у этого памятника, чтобы почтить память участников ликвидации последствий аварии.
4: Авария на Чернобыльской АЭС – крупнейшая техногенная катастрофа 20 века. Она вызвала массовый выброс радиации, эвакуацию тысяч людей и создание 30-километровой зоны отчуждения. Но страшнее любых цифр – человеческий подвиг. Ликвидаторы, или как их еще называют, солдаты мирного атома, встали на защиту людей и природы. Они проливали пот, кровь и слезы, чтобы восстановить порядок и спасти общее будущее. Их усилия просто невозможно забыть. Продолжился памятный день в кинотеатре «Космонавт», где состоялась тематическая программа «Наследие Чернобыля». Здесь в теплой атмосфере развернулась выставка, посвященная трагедии. Экспозиция объединила в себе детские рисунки, книги и архивную хронику.
7: Эта трагедия затронула 17 стран. Ну, большая часть, конечно, досталась Советскому Союзу, Республикам Советского Союза. Больше всех пострадала Беларусь, Украина. Даже до нас дотянулся след этой аварии. Те люди, которые работали там, конечно, вам всем низкий поклон. К сожалению, многих сегодня нет.
4: Особое место в зале заняли живые свидетели тех страшных событий. Наши земляки-ликвидаторы Геннадий Клейнов и Сейфулла Шейдаев. Их выступления были уроком мужества для молодого поколения. Они рассказывали о том, как важно беречь флору и фауну, которую мы видим каждый день. Именно этому, сохранению памяти и воспитанию ответственности, был посвящен районный конкурс детского рисунка «Хрупкий мир вокруг нас», который проходил с 16 марта по 12 апреля. Юные художники через свои работы пытались осмыслить трагедию и выразить благодарность героям. Лучшие работы были отмечены грамотами и памятными подарками. Прошло уже 40 лет,

Но эхо Чернобыля звучит и сегодня. Оно напоминает нам о цене человеческой ошибки и о величии духа тех, кто не дрогнул перед лицом смертельной опасности. Мы помним, мы гордимся, мы благодарим. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосно. Есть места, где время словно течет по-особенному. Там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты тысяч зрителей. В Тоснинском районе одним из таких по праву считается театрально-культурный центр «Саблина». В субботу, 25 апреля, здесь с размахом отметили 70-летний юбилей. Праздник, объединивший поколения, коллег, друзей и, конечно, самых преданных зрителей. Под бурные овации в атмосфере искренней радости все поздравляли друг друга. Заместители главы администрации Тоснинского района Оксана Воробьева и Александр Наумов вручили заслуженные награды сотрудникам и поздравили коллектив от лица руководителей района. В ходе церемонии награждения не раз звучала честная мысль, что Саблина – это любимый для многих очаг искусства, согревающий сердца людей и делающий жизнь поселка ярче. Праздник стал поводом вспомнить всю 70-летнюю историю центра. Когда думаешь об этих годах, перед глазами проносятся десятки спектаклей, концертов, улыбки зрителей, волнения актеров за кулисами, трепетные моменты премьеры. Это целая жизнь, наполненная трудом, любовью к искусству и преданностью своему делу. В честь юбилея в социальных сетях центра запустили уникальную рубрику «Про ТКЦ 70 фактов». В ней собраны самые интересные, трогательные и порой забавные истории, связанные с Саблино. Читая их, понимаешь, этот дом культуры – живой организм, который дышит вместе со своими артистами и публикой. Как отмечают организаторы, это был невероятный день. В зале и на сцене собрались дорогие друзья, коллеги из соседних поселений, ветераны культуры, надежные партнеры. Но главными героями праздника, конечно же, стали зрители. Те, ради кого зажигаются софиты и рождаются новые роли. Театрально-культурный центр «Саблина» всегда был примером высочайшего профессионализма. Здесь работали и продолжают работать невероятно инициативные, одухотворенные, творческие и талантливые люди. Их имена вписаны в историю поселка и всей российской культуры. О каждом этапе юбилейного пути можно рассказывать бесконечно. Ведь это целая история длиною в 70 лет. Тернистый путь к успеху. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Ульяновка. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч!

новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: УКВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Один день в истории на радио Тосно Плюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Один день в истории». У микрофона Михаил Михайлов. Сегодня, 4 мая, день рождения советской российской актрисы, народной артистки РСФСР Татьяны Самойловой. Родилась в 1934 году в творческой семье. Девочка с детства пропиталась уникальной атмосферой театра, декорации, костюмы, сюжеты и благодарные зрители. Отец, который был талантливым актером, постоянно брал дочку с собой на репетиции. Тогда она окончательно решилась с выбором жизненного пути. Без особого труда смогла поступить в столичное Щукинское театральное училище и после второго курса уже дебютировала в фильме «Мексиканец». А созданный ею образ Вероники из легендарной кинокартины «Летят журавли» стал звездным. Невиданная роскошь и беспрецедентное внимание зрителей и режиссеров не выбили актрису из колеи. Она довольно быстро освоилась и на равных общалась с коллегами. Затем следовали фильмы «Они шли на восток», «Анна Каренина», «Мама», «24 часа», «Московская сага» и «Нирвана». Ее называл богиней сам великий художник Пабло Пикассо. Глаза Татьяны Евгеньевны были как омуты, в которых можно утонуть. Так или немного иначе говорил знаменитый живописец. В память о замечательной актрисе звучит композиция под названием «Журавли». Исполняет Марк Бернес.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: А я напомню, вы можете заказать вашу любимую песню и передать привет родным и близким по радио. Для этого нужно всего лишь написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно» или же позвонить по телефону 302-0. Вы слушали передачу «Один день в истории». У микрофона был Михаил Михайлов. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами.
1: Тосно плюс 70,79 мегагерц.
2: Радио Тосно плюс. Извлеки из музыки максимум.
3: Только на 10 минут.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
3: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В 2025 году Ленинградская область добилась значительной экономии бюджетных средств благодаря оптимизации государственных закупок. По словам губернатора Александра Дрозденко, регион сэкономил почти 6 миллиардов рублей, что стало результатом повышения прозрачности и эффективности закупочных процедур. Ключевые достижения. Экономика бюджета составила свыше 5%, что превышает средний показатель по России – 4,85%. Внедрение электронной системы закупок позволило вывести прозрачность процедур на новый уровень. Доля муниципальных закупок через электронный магазин выросла с 4% в 2023 году до 24,6% в 2025. Губернатор поставил задачу на 2026 год – увеличить этот показатель до 50%. Он отметил, что не все районы активно используют электронный агрегатор, и поручил разобраться с причинами. В числе лидеров по внедрению нового механизма – Гатчинский округ и Всеволожский район. В Ленинградской области дан старт строительству комплекса по переработке отходов «Рахья». Новый объект, рассчитанный на обработку 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, будет обслуживать преимущественно Всеволожский и Кировский районы. Вместе с уже действующим комплексом «Кингисепп» новые мощности позволят перерабатывать до 80% всех ТКО 47-го региона. Это ключевой шаг к закрытию устаревших полигонов и переходу на современную экологичную систему обращения с отходами. Экологические эффекты цели проекта. Как отмечают в профильных комитетах, строительство КПО «Рахья» – важный элемент реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Новые комплексы позволят закрыть действующие свалки, включая полигон Лепсари, сократить объем захоронения отходов, уменьшить риск загрязнения почв и подземных вод, повысить долю перерабатываемых фракций и вернуть ценные ресурсы в оборот, снизить выбросы загрязняющих веществ благодаря современным системам газоочистки. Председатель общественного экологического совета Рашид Исмаилов подчеркнул, что запуск «Рахьи» – долгожданное событие для жителей и экологов. Этот проект – часть программы «Чистая Ладога», направленной на улучшение качества воды в реках и Ладожском озере. Совет будет вести мониторинг строительства, чтобы все работы выполнялись в срок и с соблюдением экологических норм. В Ленинградской области введены в эксплуатацию 6 современных модульных станций, предназначенных для подготовки питьевой воды и очистки сточных вод. Новые объекты расположены в Выборгском, Приозерском, Всеволожском и Лужском районах. Как отметил председатель комитета по ЖКХ 47-го региона Денис Беляев, эти станции не просто технологические сооружения, а реальный вклад в улучшение качества жизни тысяч семей. Благодаря современным системам водоподготовки и водоотведения, доступ к чистой воде и эффективной очистке стоков получили 7500 человек. Общий объем финансирования из областного бюджета составил свыше 639 миллионов рублей. Новые объекты – подготовка питьевой воды Рощино, Выборгский район и Петровское, Приозерский, очистка сточных вод, Семиозерье, Выборгский район, Осельки, Всеволожский, Пехинец, Лужский и Понтонное, Приозерский. Строительство станции велось в рамках региональной программы по развитию коммунальной инфраструктуры и повышению энергоэффективности, направленной на реализацию целей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Комитет градостроительной политики Ленинградской области и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет объединили усилия для сохранения

сохранения культурного достояния региона. В честь столетия Ленинградской области запущен совместный проект по цифровому возрождению знаковых памятников архитектуры. Как рассказал главный архитектор региона Сергей Лученко, цель инициативы – вернуть в современное пространство исторические объекты, многие из которых сегодня существуют только на архивных фотографиях. В рамках проекта планируется создание подробных 3D-моделей, виртуальных экскурсий и физических макетов. Это позволит не только сохранить память о культурном наследии, но и сделать его доступным для широкой аудитории, особенно для молодежи, которая сможет получить уникальный профессиональный опыт. Технологии и объекты. Для реализации проекта будут применяться современные цифровые инструменты, технологии информационного моделирования, виртуальная и дополненная реальность, лазерное сканирование, а также 3D-печать. В программу включены 8 знаковых объектов Ленобласти. Усадьба Альбрехта, Аннинские укрепления, Центральный рынок в Выборге, крепость Копорье, Свято-Успенская Макарьевская пустынь, комплекс Церкви Всех Святых в Гатчине, усадьба Ганнибала, Суида и форт «Красная горка». Готовые цифровые физические модели будут представлены на выставках в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к образовательным учреждениям региона с призывом ускорить внедрение единой карты «Школа-47». Об этом он сообщил в своем официальном канале. Несмотря на широкие возможности сервиса, который позволяет оплачивать питание и проезд, а также использовать карту как электронный пропуск, проект пока не получил массового распространения среди школ. Поручил комитету по образованию главам муниципалитетов отнестись к школе 47 серьезно. Необходимо собрать обратную связь от директоров, выявить реальные причины, мешающие подключению, и провести для школ обучающие семинары. Важно наладить работу по созданию профилей для новых учеников, чтобы система работала на опережение, подчеркнул глава региона. На сегодняшний день в Ленобласти уже зарегистрировано более 3340 карт «Школа-47». Вице-губернатор Ленинградской области по экономике Егор Мещеряков на Санкт-Петербургском экспортном форуме «Сделано в России» анонсировал планы по масштабированию физической инфраструктуры региона для поддержки экспорта. Ключевым направлением станет Узбекистан, где успешный пилотный шоу-рум в технопарке «Инна» в Ташкенте будет преобразован в полноценный межрегиональный хаб. Кроме того, Ленинградская область активно изучает возможности создания экспортной инфраструктуры в Монголии. Ведутся переговоры с Минпромторгом о размещении продукции региона на площадках загранаппарата ведомства в Абхазии и Казахстане, что обеспечит бизнесу готовые точки входа на перспективные рынки. Задача президента по наращиванию экспорта и цели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» требуют консолидации усилий. Зарубежная инфраструктура позволяет нам экспортировать не только товары, но и технологии, а также инженерные компетенции, подчеркнул Егор Мещеряков. Расширение инфраструктуры происходит на фоне значительного роста несырьевого, неэнергетического экспорта региона. За год показатель увеличился более чем на 11%, а к 2023 году рост составил 34%. География поставок Ленинградской области охватывает 106 стран. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно.
Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 900

21-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

Как быстро летит время. Только была пятница, а уже снова понедельник. Но не переживай, с радио Тосно Плюс рабочая неделя пройдет быстро и хорошо. Слушай и подпевай.

0: Радио Тосно Плюс. Мы всегда с вами. Хорошей всем рабочей недели.
1: Счастье в том, что вместе мы. Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: 9 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля.

0: 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой

0: В городе Тосно 15 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс.
3: 70-79 УКВ.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципалитета.

0: Здравствуйте! Вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 26 апреля 1986 года – день, который навсегда останется в памяти человечества, как символ мужества, скорби и безграничной ответственности. В дождливое и прохладное воскресенье в городе Тосна прошли памятные мероприятия, посвященные 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Они объединили жителей района, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой своего здоровья и жизни остановил распространение невидимой угрозы.
1: Сегодня замечательный день в плане того, что можно вспомнить добрыми словами и лишний раз от всего сердца поблагодарить людей, кто остался там, кто умер от болезней впоследствии. Кто сегодня жив и здравствует, пожелать им здоровья.
0: В полдень началась церемония у мемориала жертвам радиационных катастроф на проспекте Ленина. Здесь собрались представители власти, общественные деятели, школьники и, конечно, сами герои, ликвидаторы. Тишина, нарушаемая лишь шумом дождя, стала символом общей скорби и благодарности.
2: Мы сегодня 25-й раз встречаемся на этом месте, у этого памятника, чтобы почтить память участников ликвидации последствий аварии.
0: Авария на Чернобыльской АЭС – крупнейшая техногенная катастрофа 20 века. Она вызвала массовый выброс радиации, эвакуацию тысяч людей и создание 30-километровой зоны отчуждения. Но страшнее любых цифр – человеческий подвиг. Ликвидаторы, или как их еще называют, солдаты мирного атома, встали на защиту людей и природы. Они проливали пот, кровь и слезы, чтобы восстановить порядок и спасти общее будущее. Их усилия просто невозможно забыть. Продолжился памятный день в кинотеатре «Космонавт», где состоялась тематическая программа «Наследие Чернобыля». Здесь в теплой атмосфере развернулась выставка, посвященная трагедии. Экспозиция объединила в себе детские рисунки, книги и архивную хронику.
3: Эта трагедия затронула 17 стран. Ну, большая часть, конечно, досталась Советскому Союзу, республикам Советского Союза. Больше всех пострадала Беларусь, Украина. Даже до нас дотянулся след этой аварии. Те люди, которые работали там, конечно, вам всем низкий поклон. К сожалению, многих сегодня нет.
0: Особое место в зале заняли живые свидетели тех страшных событий. Наши земляки-ликвидаторы Геннадий Клейнов и Сейфулла Шейдаев. Их выступления были уроком мужества для молодого поколения. Они рассказывали о том, как важно беречь флору и фауну, которую мы видим каждый день. Именно этому, сохранению памяти и воспитанию ответственности, был посвящен районный конкурс детского рисунка «Хрупкий мир вокруг нас», который проходил с 16 марта по 12 апреля. Юные художники через свои работы пытались осмыслить трагедию и выразить благодарность героям. Лучшие работы были отмечены грамотами и памятными подарками. Прошло уже 40 лет, но эхо Чернобыля звучит и сегодня. Оно напоминает нам о цене человеческой ошибки и о величии духа тех, кто не дрогнул перед лицом смертельной опасности. Мы помним, мы гордимся, мы благодарим. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосна. Есть места, где время словно течет по-особенному. Там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты тысяч зрителей. В Тоснинском районе одним из таких по праву считается театрально-культурный центр «Саблина». В субботу, 25 апреля, здесь с размахом отметили

70-летний юбилей. Праздник, объединивший поколения, коллег, друзей и, конечно, самых преданных зрителей. Под бурные овации в атмосфере искренней радости все поздравляли друг друга. Заместители главы администрации Тоснинского района Оксана Воробьева и Александр Наумов вручили заслуженные награды сотрудникам и поздравили коллектив от лица руководителей района. В ходе церемонии награждения не раз звучала честная мысль, что Саблино – это любимый для многих очаг искусства, согревающий сердца людей и делающий жизнь поселка ярче. Праздник стал поводом вспомнить всю 70-летнюю историю центра. Когда думаешь об этих годах, перед глазами проносятся десятки спектаклей, концертов, улыбки зрителей, волнения актеров за кулисами, трепетные моменты премьеры. Это целая жизнь, наполненная трудом, любовью к искусству и преданностью своему делу. В честь юбилея в социальных сетях центра запустили уникальную рубрику «Про ТКЦ 70 фактов». В ней собраны самые интересные, трогательные и порой забавные истории, связанные с Саблино. Читая их, понимаешь, этот дом культуры – живой организм, который дышит вместе со своими артистами и публикой. Как отмечают организаторы, это был невероятный день. В зале и на сцене собрались дорогие друзья, коллеги из соседних поселений, ветераны культуры и надежные партнеры. Но главными героями праздника, конечно же, стали зрители. Те, ради кого зажигаются софиты и рождаются новые роли. Театрально-культурный центр Саблино всегда был примером высочайшего профессионализма. Здесь работали и продолжают работать невероятно инициативные, одухотворенные, творческие и талантливые люди. Их имена вписаны в историю поселка и всей российской культуры. О каждом этапе юбилейного пути можно рассказывать бесконечно. Ведь это целая история длиною в 70 лет. Тернистый путь к успеху. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Ульяновка. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8-813-61-286-50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Как ты защищаешь семью, так же должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар. Такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В 2025 году Ленинградская область добилась значительной экономии бюджетных средств благодаря оптимизации государственных закупок. По словам губернатора Александра Дрозденко, регион сэкономил почти 6 миллиардов рублей, что стало результатом повышения прозрачности и эффективности закупочных процедур.

что стало результатом повышения прозрачности и эффективности закупочных процедур. Ключевые достижения. Экономика бюджета составила свыше 5%, что превышает средний показатель по России – 4,85%. Внедрение электронной системы закупок позволило вывести прозрачность процедур на новый уровень. Доля муниципальных закупок через электронный магазин выросла с 4% в 2023 году до 24,6% в 2025. Губернатор поставил задачу на 2026 год – увеличить этот показатель до 50%. Он отметил, что не все районы активно используют электронный агрегатор, и поручил разобраться с причинами. В числе лидеров по внедрению нового механизма – Гатчинский округ и Всеволожский район. В Ленинградской области дан старт строительству комплекса по переработке отходов «Рахья». Новый объект, рассчитанный на обработку 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, будет обслуживать преимущественно Всеволожский и Кировский районы. Вместе с уже действующим комплексом «Кингисепп» новые мощности позволят перерабатывать до 80% всех ТКО 47-го региона. Это ключевой шаг к закрытию устаревших полигонов и переходу на современную экологичную систему обращения с отходами. Экологические эффекты цели проекта. Как отмечают в профильных комитетах, строительство КПО «Рахья» – важный элемент реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Новые комплексы позволят закрыть действующие свалки, включая полигон Лепсари, сократить объем захоронения отходов, уменьшить риск загрязнения почв и подземных вод, повысить долю перерабатываемых фракций и вернуть ценные ресурсы в оборот, снизить выбросы загрязняющих веществ благодаря современным системам газоочистки. Председатель общественного экологического совета Рашид Исмаилов подчеркнул, что запуск «Рахьи» – долгожданное событие для жителей и экологов. Этот проект – часть программы «Чистая Ладога», направленной на улучшение качества воды в реках и Ладожском озере. Совет будет вести мониторинг строительства, чтобы все работы выполнялись в срок и с соблюдением экологических норм. В Ленинградской области введены в эксплуатацию 6 современных модульных станций, предназначенных для подготовки питьевой воды и очистки сточных вод. Новые объекты расположены в Выборгском, Приозерском, Всеволожском и Лужском районах. Как отметил председатель комитета по ЖКХ 47-го региона Денис Беляев, эти станции не просто технологические сооружения, а реальный вклад в улучшение качества жизни тысяч семей. Благодаря современным системам водоподготовки и водоотведения, доступ к чистой воде и эффективной очистке стоков получили 7500 человек. Общий объем финансирования из областного бюджета составил свыше 639 миллионов рублей. Новые объекты – подготовка питьевой воды Рощино, Выборгский район и Петровское, Приозерский, очистка сточных вод, Семиозерье, Выборгский район, Осельки, Всеволожский, Пехинец, Лужский и Понтонное, Приозерский. Строительство станции велось в рамках региональной программы по развитию коммунальной инфраструктуры и повышению энергоэффективности, направленной на реализацию целей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Комитет градостроительной политики Ленинградской области и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет объединили усилия для сохранения культурного достояния региона. В честь столетия Ленинградской области запущен совместный проект по цифровому возрождению знаковых памятников архитектуры. Как рассказал главный архитектор региона Сергей Лученко, цель инициативы – вернуть в современное пространство исторические объекты, многие из которых сегодня существуют только на архивных фотографиях. В рамках проекта планируется создание подробных 3D-моделей, виртуальных экскурсий и физических макетов. Это позволит не только сохранить память о культурном наследии, но и сделать его доступным для широкой аудитории, особенно для молодежи, которая сможет получить уникальный профессиональный опыт. Технологии и объекты. Для реализации проекта будут применяться современные цифровые инструменты, технологии информационного моделирования, виртуальная и дополненная реальность, лазерное сканирование, а также 3D-печать. В программу включены 8 знаковых объектов.

0: объектов Ленобласти. Усадьба Альбрехта, Аннинские укрепления, центральный рынок в Выборге, крепость Копорье, Свято-Успенская Макарьевская пустынь, комплекс церкви всех святых в Гатчине, усадьба Ганнибала, Суида и форт Красная Горка. Готовые цифровые физические модели будут представлены на выставках в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к образовательным учреждениям региона с призывом ускорить внедрение единой карты «Школа 47». Об этом он сообщил в своем официальном канале. Несмотря на широкие возможности сервиса, который позволяет оплачивать питание и проезд, а также использовать карту как электронный пропуск, проект пока не получил массового распространения среди школ. Поручил комитету по образованию главам муниципалитетов отнестись к школе 47 серьезно. Необходимо собрать обратную связь от директоров, выявить реальные причины, мешающие подключению, и провести для школ обучающие семинары. Важно наладить работу по созданию профилей для новых учеников, чтобы система работала на опережение, подчеркнул глава региона. На сегодняшний день в Ленобласти уже зарегистрировано более 3340 карт «Школа 47». Вице-губернатор Ленинградской области по экономике Егор Мещеряков на Санкт-Петербургском экспортном форуме «Сделано в России» анонсировал планы по масштабированию физической инфраструктуры региона для поддержки экспорта. Ключевым направлением станет Узбекистан, где успешный пилотный шоу-рум в технопарке «Инна» в Ташкенте будет преобразован в полноценный межрегиональный хаб. Кроме того, Ленинградская область активно изучает возможности создания экспортной инфраструктуры в Монголии. Ведутся переговоры с Минпромторгом о размещении продукции региона на площадках загранаппарата ведомства в Абхазии и Казахстане, что обеспечит бизнесу готовые точки входа на перспективные рынки. Задача президента по наращиванию экспорта и цели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» требуют консолидации усилий. Зарубежная инфраструктура позволяет нам экспортировать не только товары, но и технологии, а также инженерные компетенции, подчеркнул Егор Мещеряков. Расширение инфраструктуры происходит на фоне значительного роста несырьевого, неэнергетического экспорта региона. За год показатель увеличился более чем на 11%, а к 2023 году рост составил 34%. География поставок Ленинградской области охватывает 106 стран. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс»
1: 70,79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
4: Здесь ты найдешь новых

0: И друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану.

0: 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 26 апреля 1986 года – день, который навсегда останется в памяти человечества, как символ мужества, скорби и безграничной

0: ответственности. В дождливое и прохладное воскресенье в городе Тосно прошли памятные мероприятия, посвященные 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Они объединили жителей района, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой своего здоровья и жизни остановил распространение невидимой угрозы.
1: Сегодня замечательный день в плане того, что можно вспомнить добрыми словами и лишний раз от всего сердца поблагодарить людей, кто

0: остался там, кто умер от болезней впоследствии, кто сегодня жив и здравствует, пожелать им здоровья.
1: В полдень началась церемония у мемориала жертвам радиационных катастроф на проспекте Ленина. Здесь собрались представители власти, общественные деятели, школьники и, конечно, сами герои, ликвидаторы. Тишина, нарушаемая лишь шумом дождя, стала символом общей скорби и благодарности.
2: Мы сегодня 25-й раз встречаемся на этом месте, у этого памятника, чтобы почтить память участников ликвидации последствий аварии.
1: Авария на Чернобыльской АЭС – крупнейшая техногенная катастрофа 20 века. Она вызвала массовый выброс радиации, эвакуацию тысяч людей и создание 30-километровой зоны отчуждения. Но страшнее любых цифр – человеческий подвиг. Ликвидаторы, или как их еще называют, солдаты мирного атома, встали на защиту людей и природы. Они проливали пот, кровь и слезы, чтобы восстановить порядок и спасти общее будущее. Их усилия просто невозможно забыть. Продолжился памятный день в кинотеатре «Космонавт», где состоялась тематическая программа «Наследие Чернобыля». Здесь в теплой атмосфере развернулась выставка, посвященная трагедии. Экспозиция объединила в себе детские рисунки, книги и архивную хронику.
3: Эта трагедия затронула 17 стран. Ну, большая часть, конечно, досталась Советскому Союзу, Республикам Советского Союза. Больше всех пострадала Беларусь, Украина. Даже до нас дотянулся след этой аварии. Те люди, которые работали там, конечно, вам всем низкий поклон. К сожалению, многих сегодня нет.
1: Особое место в зале заняли живые свидетели тех страшных событий. Наши земляки-ликвидаторы Геннадий Клейнов и Сейфулла Шейдаев. Их выступления были уроком мужества для молодого поколения. Они рассказывали о том, как важно беречь флору и фауну, которую мы видим каждый день. Именно этому, сохранению памяти и воспитанию ответственности, был посвящен районный конкурс детского рисунка «Хрупкий мир вокруг нас», который проходил с 16 марта по 12 апреля. Юные художники через свои работы пытались осмыслить трагедию и выразить благодарность героям. Лучшие работы были отмечены грамотами и памятными подарками. Прошло уже 40 лет, но эхо Чернобыля звучит и сегодня. Оно напоминает нам о цене человеческой ошибки и о величии духа тех, кто не дрогнул перед лицом смертельной опасности. Мы помним, мы гордимся, мы благодарим. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосно. Есть места, где время словно течет по-особенному. Там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты тысяч зрителей. В Тоснинском районе одним из таких по праву считается театрально-культурный центр «Саблина». В субботу, 25 апреля, здесь с размахом отметили 70-летний юбилей. Праздник, объединивший поколения, коллег, друзей и, конечно, самых преданных зрителей. Под бурные овации в атмосфере искренней радости все поздравляли друг друга. Заместители главы администрации Тоснинского района Оксана Воробьева и Александр Наумов вручили заслуженные награды сотрудникам и поздравили коллектив от лица руководителей района. В ходе церемонии награждения не раз звучала честная мысль, что Саблина – это любимый для многих очаг искусства, согревающий сердца людей и делающий жизнь поселка ярче. Праздник стал поводом вспомнить всю 70-летнюю историю центра. Когда думаешь об этих годах, перед глазами проносятся десятки спектаклей, концертов, улыбки зрителей, волнения актеров за кулисами, трепетные моменты премьеры. Это целая жизнь, наполненная трудом, любовью к искусству и преданностью своему делу. В честь юбилея в социальных сетях центра запустили уникальную рубрику «Про ТКЦ

0: 70 фактов. В ней собраны самые интересные, трогательные и порой забавные истории, связанные с Саблино. Читая их, понимаешь, этот дом культуры – живой организм, который дышит вместе со своими артистами и публикой. Как отмечают организаторы, это был невероятный день. В зале и на сцене собрались дорогие друзья, коллеги из соседних поселений, ветераны культуры и надежные партнеры. Но главными героями праздника, конечно же, стали зрители. Те, ради кого зажигаются софиты и рождаются новые роли. Театрально-культурный центр Саблино всегда был примером высочайшего профессионализма. Здесь работали и продолжают работать невероятно инициативные, одухотворенные, творческие и талантливые люди. Их имена вписаны в историю поселка и всей российской культуры. О каждом этапе юбилейного пути можно рассказывать бесконечно. Ведь это целая история длиною в 70 лет. Тернистый путь к успеху. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Ульяновка. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

сиреневая мгла лежит вокруг. Тревожно на душе и тихо стелится у ног. Вечернее шоссе моих сомнений и тревог, а память о любви единственной, единственной, единственной любви преследует нас. Последний раз печально и строга, последний раз затеплится звезда, как память о любви единственной, единственной, единственной любви сверкнет звезда. Так хочется тепла, так хочется тепла, но чужд твой взгляд,

Пусть память о любви единственной, единственной, единственной любви останется в нас.

истинной любви сверкнет звезда. Прости меня, прости за прошлое, прости, прости меня. Нам больше никогда уже не обрести того огня и преданной зимы сильнее, чем прежняя любовь. И кажется, что мы в плену не тающих снегов, а преданность любви.

встречаться с тобой, моя любовь. В последний раз печально и строго, в последний раз затеплится звезда, как память о любви, единственной любви сверкнет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: воздам. Прошу, прими.
1: Какой букет?
0: А я спрошу, да или нет?
1: Наверное, да.
0: А почему? Но почему?
1: Большой секрет.
0: Как же мне с тобой?

0: Да, давай.
1: Я не шучу.
0: Ты говоришь, что знаешь все.
1: Из старых снов.
0: Я так хочу.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.
3: Почему я здесь? Кто решил за меня это? Кто такой я?

0: УКВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Один день в истории на радио Тосно Плюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Один день в истории». У микрофона Михаил Михайлов. Сегодня, 4 мая, день рождения советской российской актрисы, народной артистки РСФСР Татьяны Самойловой. Родилась в 1934 году в творческой семье. Девочка с детства пропиталась уникальной атмосферой театра, декорации, костюмы, сюжеты и благодарные зрители. Отец, который был талантливым актером, постоянно брал дочку с собой на репетиции. Тогда она окончательно решилась с выбором жизненного пути. Без особого труда смогла поступить в столичное Щукинское театральное училище и после второго курса уже дебютировала в фильме «Мексиканец». А созданный ею образ Вероники из легендарной кинокартины «Летят журавли» стал звездным. Невиданная роскошь и беспрецедентное внимание зрителей и режиссеров не выбили актрису из колеи. Она довольно быстро освоилась и на равных общалась с коллегами. Затем следовали фильмы «Они шли на восток», «Анна Каренина», «Мама», «24 часа», «Московская сага» и «Нирвана». Ее называл богиней сам великий художник Пабло Пикассо. Глаза Татьяны Евгеньевны были как омуты, в которых можно утонуть. Так или немного иначе говорил знаменитый живописец. В память о замечательной актрисе звучит композиция под названием «Тучи в голубом» из сериала «Московская сага». Исполняет Кристина Орбакайте.

А я напомню, вы можете заказать вашу любимую песню и передать привет родным и близким по радио. Для этого нужно всего лишь написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно» или же позвонить по телефону 302.0. Вы слушали передачу «Один день в истории». У микрофона был Михаил Михайлов. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Через музыку воплощается в жизнь отличная идея. От 60-х до 80-х, от 90-х до современности все это.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 18 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В 2025 году Ленинградская область добилась значительной экономии бюджетных средств благодаря оптимизации государственных закупок. По словам губернатора Александра Дрозденко, регион сэкономил почти 6 миллиардов рублей, что стало результатом повышения прозрачности и эффективности закупочных процедур. Ключевые достижения. Экономика бюджета составила свыше 5%, что превышает средний показатель по России – 4,85%. Внедрение электронной системы закупок позволило вывести прозрачность процедур на новый уровень. Доля муниципальных закупок через электронный магазин выросла с 4% в 2023 году до 24,6% в 2025. Губернатор поставил задачу

400 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год будет обслуживать преимущественно Всеволожский и Кировский районы. Вместе с уже действующим комплексом «Кингисепп» новые мощности позволят перерабатывать до 80% всех ТКО 47-го региона. Это ключевой шаг к закрытию устаревших полигонов и переходу на современную экологичную систему обращения с отходами. Экологические эффекты цели проекта. Как отмечают в профильных комитетах, строительство КПО «Рахья» – важный элемент реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Новые комплексы позволят закрыть действующие свалки, включая полигон Лепсари, сократить объем захоронения отходов, уменьшить риск загрязнения почв и подземных вод, повысить долю перерабатываемых фракций и вернуть ценные ресурсы в оборот, снизить выбросы загрязняющих веществ благодаря современным системам газоочистки. Председатель общественного экологического совета Рашид Исмаилов подчеркнул, что запуск Рахьи – долгожданное событие для жителей и экологов. Этот проект – часть программы «Чистая Ладога», направленной на улучшение качества воды в реках и Ладожском озере. Совет будет вести мониторинг строительства, чтобы все работы выполнялись в срок и с соблюдением экологических норм. В Ленинградской области введены в эксплуатацию 6 современных модульных станций, предназначенных для подготовки питьевой воды и очистки сточных вод. Новые объекты расположены в Выборгском, Приозерском, Всеволожском и Лужском районах. Как отметил председатель комитета по ЖКХ 47-го региона Денис Беляев, эти станции не просто технологические сооружения, а реальный вклад в улучшение качества жизни тысяч семей. Благодаря современным системам водоподготовки и водоотведения, доступ к чистой воде и эффективной очистке стоков получили 7500 человек. Общий объем финансирования из областного бюджета составил свыше 639 миллионов рублей. Новые объекты – подготовка питьевой воды Рощино, Выборгский район и Петровское, Приозерский, очистка сточных вод, Семиозерье, Выборгский район, Осельки, Всеволожский, Пехинец, Лужский и Понтонное, Приозерский. Строительство станции велось в рамках региональной программы по развитию коммунальной инфраструктуры и повышению энергоэффективности, направленной на реализацию целей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Комитет градостроительной политики Ленинградской области и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет объединили усилия для сохранения культурного достояния региона. В честь столетия Ленинградской области запущен совместный проект по цифровому возрождению знаковых памятников архитектуры. Как рассказал главный архитектор региона Сергей Лученко, цель инициативы – вернуть в современное пространство исторические объекты, многие из которых сегодня существуют только на архивных фотографиях. В рамках проекта планируется создание подробных 3D-моделей, виртуальных экскурсий и физических макетов. Это позволит не только сохранить память о культурном наследии, но и сделать его доступным для широкой аудитории, особенно для молодежи, которая сможет получить уникальный профессиональный опыт. Технологии и объекты. Для реализации проекта будут применяться современные цифровые инструменты, технологии информационного моделирования, виртуальная и дополненная реальность, лазерное сканирование, а также 3D-печать. В программу включены 8 знаковых объектов Ленобласти. Усадьба Альбрехта, Аннинские укрепления, Центральный рынок в Выборге, крепость Копорье, Свято-Успенская Макарьевская пустынь, комплекс Церкви Всех Святых в Гатчине, усадьба Ганнибала Суида и форт «Красная горка». Готовые цифровые физические модели будут представлены на выставках в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к образовательным учреждениям региона с призывом ускорить внедрение единой карты «Школа-47». Об этом он сообщил в своем официальном канале. Несмотря на широкие возможности сервиса, который позволяет оплачивать питание и проезд,
а также использовать карту как электронный пропуск. Проект пока не получил массового распространения среди школ. Поручил комитету по образованию главам муниципалитетов отнестись к школе 47 серьезно. Необходимо собрать обратную связь от директоров, выявить реальные причины, мешающие подключению, и провести для школ обучение.

0: обучающие семинары. Важно наладить работу по созданию профилей для новых учеников, чтобы система работала на опережение, подчеркнул глава региона. На сегодняшний день в Ленобласти уже зарегистрировано более 3340 карт «Школа 47». Вице-губернатор Ленинградской области по экономике Егор Мещеряков на Санкт-Петербургском экспортном форуме «Сделано в России» анонсировал планы по масштабированию физической инфраструктуры региона для поддержки экспорта. Ключевым направлением станет Узбекистан, где успешный пилотный шоу-рум в технопарке «Инна» в Ташкенте будет преобразован в полноценный межрегиональный хаб. Кроме того, Ленинградская область активно изучает возможности создания экспортной инфраструктуры в Монголии. Ведутся переговоры с Минпромторгом о размещении продукции региона на площадках загранаппарата ведомства в Абхазии и Казахстане, что обеспечит бизнесу готовые точки входа на перспективные рынки. Задача президента по наращиванию экспорта и цели нацпроекта международной кооперации «Экспорт» требуют консолидации усилий. Зарубежная инфраструктура позволяет нам экспортировать не только товары, но и технологии, а также инженерные компетенции, подчеркнул Егор Мещеряков. Расширение инфраструктуры происходит на фоне значительного роста несырьевого, неэнергетического экспорта региона. За год показатель увеличился более чем на 11%, а к 2023 году рост составил 34%. География поставок Ленинградской области охватывает 106 стран. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тосненское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: спросить у кого.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: ведь у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 26 апреля 1986 года – день, который навсегда останется в памяти человечества, как символ мужества, скорби и безграничной ответственности. В дождливое и прохладное воскресенье в городе Тосно прошли памятные мероприятия, посвященные 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Они объединили жителей района, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой своего здоровья и жизни остановил распространение невидимой угрозы.
5: Сегодня замечательный день в плане того, что можно вспомнить добрыми словами и лишний раз от всего сердца поблагодарить людей, кто остался там, кто умер от болезней впоследствии. Кто сегодня жив и здравствует, пожелать им здоровья.
4: В полдень началась церемония у мемориала жертвам радиационных катастроф на проспекте Ленина. Здесь собрались представители власти, общественные деятели, школьники и, конечно, сами герои, ликвидаторы. Тишина, нарушаемая лишь шумом дождя, стала символом общей скорби

0: Страшнее любых цифр – человеческий подвиг. Ликвидаторы, или как их еще называют, солдаты мирного атома, встали на защиту людей и природы. Они проливали пот, кровь и слезы, чтобы восстановить порядок и спасти общее будущее. Их усилия просто невозможно забыть. Продолжился памятный день в кинотеатре «Космонавт», где состоялась тематическая программа «Наследие Чернобыля». Здесь, в теплой атмосфере, развернулась выставка, посвященная трагедии. Экспозиция объединила в себе детские рисунки, книги и архивную хронику.
1: Эта трагедия затронула 17 стран. Ну, большая часть, конечно, досталась Советскому Союзу, Республикам Советского Союза. Больше всех пострадала Беларусь, Украина. Даже до нас дотянулся след этой аварии. Те люди, которые работали там, конечно, вам всем низкий поклон. К сожалению, многих сегодня нет.
0: Особое место в зале заняли живые свидетели тех страшных событий. Наши земляки-ликвидаторы Геннадий Клейнов и Сейфулла Шейдаев. Их выступления были уроком мужества для молодого поколения. Они рассказывали о том, как важно беречь флору и фауну, которую мы видим каждый день. Именно этому, сохранению памяти и воспитанию ответственности, был посвященный районный конкурс детского рисунка «Хрупкий мир вокруг нас», который проходил с 16 марта по 12 апреля. Юные художники через свои работы пытались осмыслить трагедию и выразить благодарность героям. Лучшие работы были отмечены грамотами и памятными подарками. Прошло уже 40 лет, но эхо Чернобыля звучит и сегодня. Оно напоминает нам о цене человеческой ошибки и о величии духа тех, кто не дрогнул перед лицом смертельной опасности. Мы помним, мы гордимся, мы благодарим. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосно. Есть места, где время словно течет по-особенному. Там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты тысяч зрителей. В Тоснинском районе одним из таких по праву считается театрально-культурный центр «Саблина». В субботу, 25 апреля, здесь с размахом отметили 70-летний юбилей. Праздник, объединивший поколения, коллег, друзей и, конечно, самых преданных зрителей. Под бурные овации в атмосфере искренней радости все поздравляли друг друга. Заместители главы администрации Тоснинского района Оксана Воробьева и Александр Наумов вручили заслуженные награды сотрудникам и поздравили коллектив от лица руководителей района. В ходе церемонии награждения не раз звучала честная мысль, что Саблина – это любимый для многих очаг искусства, согревающий сердца людей и делающий жизнь поселка ярче. Праздник стал поводом вспомнить всю 70-летнюю историю центра. Когда думаешь об этих годах, перед глазами проносятся десятки спектаклей, концертов, улыбки зрителей, волнения актеров за кулисами, трепетные моменты премьеры. Это целая жизнь, наполненная трудом, любовью к искусству и преданностью своему делу. В честь юбилея в социальных сетях центра запустили уникальную рубрику «Про ТКЦ 70 фактов». В ней собраны самые интересные, трогательные и порой забавные истории, связанные с Саблино. Читая их, понимаешь, этот дом культуры – живой организм, который дышит вместе со своими артистами и публикой. Как отмечают организаторы, это был невероятный день. В зале и на сцене собрались дорогие друзья, коллеги из соседних поселений, ветераны культуры и надежные партнеры. Но главными героями праздника, конечно же, стали зрители. Те, ради кого зажигаются софиты и рождаются новые роли. Театрально-культурный центр «Саблина» всегда был примером высочайшего профессионализма. Здесь работали и продолжают работать невероятно инициативные, одухотворенные, творческие и талантливые люди. Их имена вписаны в историю поселка и всей российской культуры. О каждом этапе юбилейного пути можно рассказать

0: рассказывать бесконечно. Ведь это целая история длиною в 70 лет. Тернистый путь к успеху. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Ульяновка. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

ночь пройдет, наступит утро ясное. Радио Тосно Плюс. Мы всегда с вами.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе.

0: на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно плюс».

0: 60-е в СССР. Счастье обрело конкретные очертания. Оно пахло докторской колбасой за 2 рубля 20 копеек, мерцало экраном телевизора «Рекорд» и манило дачными дорожками. Так новое поколение открывало формулу счастливой советской жизни. Собственный автомобиль в семье был неотъемлемой частью этого советского счастья. По Союзу ездили 40-е и 412-е москвичи, дефицитные и дорогие люксовые «Волги» и самые популярные, но тоже дефицитные «Запорожцы».
1: Автомобили были востребованы, автомобили были в дефиците.
2: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ходе рабочей поездки в первые январские дни глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов доставил новогодние подарки бойцам, выполняющим свои задачи в зоне проведения специальной военной операции. Помимо необходимых медикаментов и полезных вещей, бойцы получили и новые дроны, помогающие в современных реалиях эффективно бороться с врагом. Жители района начали 2026 год довольно-таки энергично. Состоялись первые соревнования, показавшие их стремление вести активный и здоровый образ. Тому пример – рождественский баскетбольный турнир среди мужчин, собравший 6 сильнейших команд города Тосна. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тоснинского района организовали комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период подготовки к празднику Рождества Христова. С первых дней января 2026 задавал энергичный темп. Так, в спортивном центре Тоснинского района на новогодних каникулах прошел захватывающий дух турнир по волейболу, собравший 13 команд, настоящих энтузиастов активного образа жизни. Три незабываемых дня устроили Дедушка Мороз, Снегурочка, забавные мишки и жители всех возрастов. Благодаря стараниям творческого коллектива социально-культурного комплекса «Космонавт», под музыку «Смех и море радости» в Тоснинском поселении встречали новый 2026. В рамках проекта «Сети Победы» в молодежном центре Тоснинского района прошел объединяющий сердца мастер-класс по созданию маскировочных сетей для наших земляков, доблестных участников специальной военной операции. В январские праздники жители Тосна снова собрались вместе на ледовой площадке возле городского парка, где Тоснинский дворец культуры и спортивный центр организовали традиционные семейные ледовые старты. Несмотря на зимнюю прохладу, 10 января на территории бывшего городка аттракционов действительно ощущалось тепло, шедшее от сердец участников торжества. Ведь там тоснинцы наслаждались рождественскими святками. В январе правительство Ленобласти утвердило генеральный план Тоснинского городского поселения, согласно которому к 2045 году население города Тосны близлежащих пунктов вырастет до 50 тысяч человек. На Селецком шоссе в Любани завершилась установка современного стационарного освещения. Специалисты Ленавтодора оборудовали километр трассы 30 энергоэффективными светодиодными светильниками и современным шкафом управления. 16 января в Тоснинском историко-краеведческом музее вновь ощущалась особая атмосфера теплого и родного для многих прошлого, благодаря открывшейся тематической выставке «Избранное», посвященной наследию великого мастера, художника-универсала Евгения Геннадьевича Кузнецова. Душевный праздник прошел в пятницу 16 января в Малом зале Тоснинского дворца культуры. Тематическое мероприятие «Святый вечер добрым людям» помогло зрителям на некоторое время погрузиться в мир народных традиций и семейного тепла. 17 января в нашем районном центре открылась еще одна локация для зимних развлечений. Вновь распахнул ворота бывший городок аттракционов со снежным склоном. Все желающие брали санки, ледянки и друзей, ведь их ждали веселые спуски и отличное настроение. 19 января православные христиане отмечали один из важнейших праздников – Крещение Господне. Повсюду в России проходили традиционные мероприятия, символизирующие духовное очищение и обновление души. Также 19 января в культурно-спортивном комплексе поселка Сельцо состоялся зимний фестиваль ГТО среди школьников нашего района. Ребята из Сельцо, Ульяновки, Любани, Тосны и Никольского объединились, чтобы показать всю мощь своей силы, быстроты реакции и выносливости. В этот же день любители истории и искусства отправились в увлекательное путешествие в мир традиций живописи с помощью тематической программы в Тоснинской центральной районной библиотеке. Открытие праздника сопровождалось традиционными возгласами «Коляда, коляда, закрывай ворота». 22 января первая школа города Тосна стала местом встречи авторов и учеников, объединившихся идеей сохранить память о тех, кто в сложнейших условиях защищает Родину.
Там прошла презентация сборника «Чтобы знали», который включает произведения участников СВО, военных корреспондентов и публицистов. 22 января культурно-спортивный комплекс поселка Сельцо стал площадкой проведения муниципального этапа школьной спортивной лиги Ленинградской области по лыжным гонкам. Мероприятие позволило ребятам продемонстрировать свою физическую подготовку и насладиться атмосферой зимнего спорта. В гимназии номер 2 города Тосно прошел гастрономический праздник, объединивший учеников, педагогов и родителей. Яркий кулинарный фестиваль, приуроченный к году единства народов России, подарил всем незабываемые впечатления и позволил раскрыть творческий потенциал. С 23 по 25 января в Тоснинской спортивной школе по дзюдо проходил учебно-тренировочный сбор для юных дзюдоистов 47-го региона в возрасте до 18 лет. Более 50 перспективных ребят активно готовились к предстоящему первенству Северо-Западного федерального округа. 23 января 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, почетному жителю Тоснинского городского поселения Дмитрию Михайловичу Ревину. Поздравить его со столь солидной датой пришел сам глава района Александр Канцарев и заместитель главы районной администрации Оксана Воробьева. В этот же день в Тоснинском политехническом техникуме и Лисинском лесном колледже прошла районная викторина среди обучающихся в честь Дня студента. Ребятам предстояло испытать свои силы в 4 раундах по 6 вопросов в каждом. Скучать было некогда, ведь приходилось довольно-таки активно работать в команде и обдумывать ответы. Также 23 января в молодежном многофункциональном центре Тоснинского района состоялась встреча жителей и представителей власти. В одном месте собрались активисты, местные жители, предприниматели и эксперты на сессию соучаствующего проектирования по благоустройству набережной реки Тосна. Помимо этого, на базе школы номер 3 города Тосна состоялось значимое мероприятие для нашей молодежи – первый слет местного отделения юнармии Тоснинского района. В актовом зале собрались активные участники военно-патриотического движения, их наставники, руководители образовательных учреждений и представители ветеранских организаций. 24 января

Жители и гости поселка Красный Бор стали свидетелями запоминающегося патриотического фестиваля, приуроченного ко дню полного снятия блокады Ленинграда. Главным зрелищем стала масштабная реконструкция боевых действий, воссоздавшая события 1944 года. В этот же день в городе Тосно прошел футбольный турнир, посвященный памяти погибших воинов-спортсменов специальной военной операции. Главная цель мероприятия – воспитать молодежь в духе патриотизма и сохранить светлую память о наших героях. 25 января спортивный зал Новолисинской школы стал ареной проведения первого этапа Кубка Ленинградской области областных соревнований «Вертикальный спринт», а также турнира «Залинг» Тоснинского района. За победу боролись более 200 атлетов из разных уголков нашего региона. 26 января в поселке Ушаки прошло торжественно-траурное мероприятие, приуроченное к исторически значимым датам – 82-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождению Тоснинского района от немецко-фашистских захватчиков. 27 января жители и гости города Тосно собрались вместе, чтобы вспомнить героизм защитников Ленинграда. В полдень к памятнику воину-освободителю пришли представители власти, общественники, школьники, дети войны и малолетние узники концлагерей. Вечером в 18 часов там же прошла международная акция «Свеча памяти». Еще центрами проведения торжественных мероприятий по случаю годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда фашистских захватчиков. 27 января жители и гости города Тосно собрались вместе, чтобы вспомнить героизм защитников Ленинграда. В полдень к памятнику воину-освободителю пришли представители власти, общественники, школьники, дети войны и малолетние узники концлагерей. Вечером в 18 часов там же прошла международная акция «Свеча памяти». Еще центрами проведения торжественных мероприятий по случаю годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда

субботу, 4 февраля, на территории спортивно-досугового центра «Надежда» в городе Никольское состоялись захватывающие соревнования среди школьников нашего района по необычному виду спорта – хоккею в валенках. 5 февраля глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов участвовал в церемонии подписания важного на период 2026-2028 годов. Также 5 февраля малый зал Тоснинск, получивших одну из самых престижных госнаград. Кроме того, 5 февраля в молодежном центре Тоснинского района прошел мастер-класс по безопасности и попробовали свои силы на тренировочной трассе. 6 февраля в Тоснинском районе муниципального этапа ежегодного соревнования среди преподавателей доп. Образования «Сердце отдаю детям». Участникам предстояло побороться в двух номинациях – самопрезентация и педагогическое многоборье. В этот же день в управлении ЗАГС района отметили 30-летний семейный юбилей Елены Александровны и Дмитрия Николаевича Алексеевых. Спустя три десятилетия супружеской жизни они вновь обменялись обручальными кольцами в кругу родных и близких. И матери всех скорбящих радость – Грибов и Вениамин Дмитриевич Шишов, которые решили пройти крестным ходом от Санкт-Петербурга до Москвы. Очередное заседание литературного клуба «Откровение» 10 февраля в Тоснинской районной библиотеке было посвящено Дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одной из финальных точек проведения первых зимних спортивных игр имени святого благоверного князя Александра Невского в Ленинградской области стал мемориал. 11 февраля в Тоснинском районном ДЮЦ прошел второй тур муниципального организованного Министерством просвещения. Куинджи – мастер света. Многие поговаривали о нем, что особыми красками писал, что знал. О другом 12 февраля говорили в Тоснинской районной библиотеке на презентации книжной выставки, посвященной. 14 февраля в Тоснинской поликлинике состоялся традиционный медосмотр для представительниц прекрасного пола. Они имели уникальную возможность посетить сразу нескольких врачей и провести диагностику состояния организма. 13 февраля Фарносовское поселение стало площадкой проведения выездного заседания Совета глав муниципальных образований и глав администрации Тоснинского района. Ключевая тема встречи – поддержка участников СВО. В морозный февральский день 15 числа жители города Тосно собрались у памятника «Вера и верность», чтобы отдать дань памяти героям, исполнившим свой священный долг. В этот же день в Тоснинском городском парке состоялось главное событие февраля для спортивной сферы – муниципальный этап ежегодной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Образовательные учреждения района снова проявили солидарность и отправили новую партию гумпомощи жителям Брянской, Курской и Белгородской областей. Учителя, воспитанники детских садов, школьники, их родители и педагоги активно в февральский день 15 числа жители города Тосно собрались у памятника «Вера и верность», чтобы отдать дань памяти героям, исполнившим свой священный долг. В этот же день в Тоснинском городском парке состоялось главное событие февраля для спортивной сферы – муниципальный этап ежегодной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Образовательные учреждения района снова проявили солидарность и отправили новую партию гумпомощи жителям Брянской, Курской и Белгородской областей. Учителя, воспитанники детских садов, школьники, их родители и педагоги активно

военной операции, в городе Тосно открылась аллея памяти героев СВО. Она стала еще одним символическим пространством, объединяющим живущих сегодня и тех, кто отдал свою жизнь за будущее страны. Увлекательная история интеллектуального мастерства и борьбы развернулась 21 февраля в Тосно. На базе физкультурно-спортивного отдела Тоснинского районного ДЮЦ прошел турнир по шахматам, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В этот же день в малом зале Тоснинского ДК вновь царил традиционный дух русской истории. Там прошел Сретенский бал. Вечер открыл известный коллектив спортивного бального танца «Ника», чьи грациозные исполнители Александр Пакулин и Вера Горленко создали особое начало праздника. С 21 по 23 февраля в Тосно на базе спортивной школы на Чехова 5А прошел практический семинар для тренеров и специалистов дзюдо. Мероприятие было организовано Федерацией дзюдо разделения. 22 февраля по всему району проходили праздничные гуляния по случаю Масленицы. Народные забавы, вкусные угощения и мастер-классы никому не дали замерзнуть в этот снежный день. Традиционно в дни праздников дорожники несут службу в усиленном режиме, но 23 февраля в нашем районном центре за безопасность отвечал необычный экипаж. Женщины-полицейские решили лично напомнить мужчинам о значимости соблюдения ПДД и вручить им символичные подарки. 24 февраля у кинотеатра «Космонавт» тоснинцы почтили память павших защитников Родины по случаю уже четвертой годовщины начала специальной военной операции. 25 февраля в Тоснинском районном ДЮЦ в торжественной обстановке прошла церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Задач много, отдыхать некогда. Такой вывод звучал на пленарном заседании Совета ветеранов Тоснинского района. На базе молодежного центра участники объединения обсудили ключевые итоги работы 2025 года и вместе утвердили планы на 2026. Значимое спортивное событие прошло в нашем районе 25 и 26 февраля. Состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2025-26 учебного года. 26 февраля в Тоснинской детской библиотеке прошел межрайонный круглый стол «Краеведение как основа патриотического воспитания детей и подростков». 19-й районный слет поисковых отрядов. Мероприятие традиционно собрало десятки инициативных юношей и девушек, интересующихся историей своей страны. В этот же день в Тоснинском районном ДЮЦ прошел яркий вдохновляющий этап районного фестиваля «Молодые дарования» в номинации «В ритме танца». 27 и 28 в ДЮЦ проходили соревнования по легкой атлетике среди молодых мастеров. Мероприятие состоялось под эгидой Дня защитника Отечества. В Ленинградской области с успехом прошел региональный этап уже традиционного чемпионата «Профессионалы», продемонстрировав высокий уровень наработанных навыков и возможностей трудоустройства в перспективных предприятиях страны. В этот же день в Тоснинском районном ДЮЦ прошел яркий вдохновляющий этап районного фестиваля «Молодые дарования» в номинации «В ритме танца». 27 и 28 в ДЮЦ проходили соревнования по легкой атлетике среди молодых мастеров. Мероприятие состоялось под эгидой Дня защитника Отечества. В Ленинградской области с успехом прошел региональный этап уже традиционного чемпионата «Профессионалы», продемонстрировав высокий уровень наработанных навыков и возможностей трудоустройства в перспективных предприятиях страны.

Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В 2025 году Ленинградская область добилась значительной экономии бюджетных средств благодаря оптимизации государственных закупок. По словам губернатора Александра Дрозденко, регион сэкономил почти 6 миллиардов рублей, что стало результатом повышения прозрачности и эффективности закупочных процедур. Ключевые достижения. Экономика бюджета составила свыше 5%, что превышает средний показатель по России – 4,85%. Внедрение электронной системы закупок позволило вывести прозрачность процедур на новый уровень. Доля муниципальных закупок через электронный магазин выросла с 4% в 2023 году до 24,6% в 2025. Губернатор поставил задачу на 2026 год – увеличить этот показатель до 50%. Он отметил, что не все районы активно используют электронный агрегатор, и поручил разобраться с причинами. В числе лидеров по внедрению нового механизма – Гатчинский округ и Всеволожский район. В Ленинградской области дан старт строительству комплекса по переработке отходов «Рахья». Новый объект, рассчитанный на обработку 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, будет обслуживать преимущественно Всеволожский и Кировский районы. Вместе с уже действующим комплексом «Кингисепп» новые мощности позволят перерабатывать до 80% всех ТКО 47-го региона. Это ключевой шаг к закрытию устаревших полигонов и переходу на современную экологичную систему обращения с отходами. Экологические эффекты цели проекта. Как отмечают в профильных комитетах, строительство КПО «Рахья» – важный элемент реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Новые комплексы позволят закрыть действующие свалки, включая полигон Лепсари, сократить объем захоронения отходов, уменьшить риск загрязнения почв и подземных вод, повысить долю перерабатываемых фракций и вернуть ценные ресурсы в оборот, снизить выбросы загрязняющих веществ благодаря современным системам газоочистки. Председатель общественного экологического совета Рашид Исмаилов подчеркнул, что запуск «Рахьи» – долгожданное событие для жителей и экологов. Этот проект – часть программы «Чистая Ладога», направленной на улучшение качества воды в реках и Ладожском озере. Совет будет вести мониторинг строительства, чтобы все работы выполнялись в срок и с соблюдением экологических строительства, чтобы все работы выполнялись в срок и с соблюдением экологических норм. В Ленинградской области введены в эксплуатацию 6 современных модульных станций, предназначенных для подготовки питьевой воды и очистки сточных вод. Новые объекты расположены в Выборгском, Приозерском, Всеволожском и Лужском районах. Как отметил председатель комитета по ЖКХ 47-го региона Денис Беляев, эти станции не просто технологические сооружения, а реальный вклад в улучшение качества жизни тысяч семей. Благодаря современным системам водоподготовки и водоотведения доступ к чистой воде и эффективной очистке стоков получили 7500 человек. Общий объем финансирования из областного бюджета составил свыше 639 миллионов рублей. Новые объекты – подготовка питьевой воды Рощино, Выборгский район и Петровское, Приозерский, очистка сточных вод, Семиозерье, Выборгский район, Осельки, Всеволожский, Пехинец, Лужский и Понтонное, Приозерский. Строительство станции велось в рамках региональной программы по развитию коммунальной инфраструктуры и повышению энергоэффективности, направленной на реализацию целей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Комитет градостроительной политики Ленинградской области и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет объединили усилия для сохранения культурного достояния региона –
В честь столетия Ленинградской области запущен совместный проект по цифровому возрождению знаковых памятников архитектуры. Как рассказал главный архитектор региона Сергей Лученко, цель инициативы – вернуть в современное пространство исторические объекты, многие из которых сегодня существуют только на архивных фотографиях. В рамках проекта планируется создание подробных 3D-моделей, виртуальных экскурсий и физических макетов. Это позволит не только сохранить память о культурном наследии, но и сделать его доступным для широкой аудитории, особенно для молодежи, которая сможет получить уникальный профессиональный опыт. Технологии и объекты. Для реализации проекта будут применяться современные цифровые инструменты, технологии информационного моделирования, виртуальная и дополненная реальность, лазерное сканирование, а также 3D-печать. В программу включены 8 знаковых объектов Ленобласти. Усадьба Альбрехта, Аннинские укрепления, Центральный рынок в Выборге, крепость Копорье, Свято-Успенская Макарьевская пустынь, комплекс Церкви Всех Святых в Гатчине, усадьба Ганнибала Суида и форт «Красная горка». Готовые цифровые физические модели будут представлены на выставках в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к образовательным учреждениям региона с призывом ускорить внедрение единой карты «Школа-47». Об этом он сообщил в своем официальном канале. Несмотря на широкие возможности сервиса, который позволяет оплачивать питание и проезд, а также использовать карту как электронный пропуск, проект пока не получил массового распространения среди школ. Поручил комитету по образованию главам муниципалитетов отнестись к школе 47 серьезно. Необходимо собрать обратную связь от директоров, выявить реальные причины, мешающие подключению, и провести для школ обучающие семинары. Важно наладить работу по созданию профилей для новых учеников, чтобы система работала на опережение, подчеркнул глава региона. На сегодняшний день в Ленобласти уже зарегистрировано более 3340 карт «Школа-47». Вице-губернатор Ленинградской области по экономике Егор Мещеряков на Санкт-Петербургском экспортном форуме «Сделано в России» анонсировал планы по масштабированию физической инфраструктуры региона для поддержки экспорта. Ключевым направлением станет Узбекистан, где успешный пилотный шоу-рум в технопарке «Инна» в Ташкенте будет преобразован в полноценный межрегиональный хаб. Кроме того, Ленинградская область активно изучает возможности создания экспортной инфраструктуры в Монголии. Ведутся переговоры с Минпромторгом о размещении продукции региона на площадках загранаппарата ведомства в Абхазии и Казахстане, что обеспечит бизнесу готовые точки входа на перспективные рынки. Задача президента по наращиванию экспорта и цели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» требует консолидации усилий. Зарубежная инфраструктура позволяет нам экспортировать не только товары,

0: но и технологии, а также инженерные компетенции, подчеркнул Егор Мещеряков. Расширение инфраструктуры происходит на фоне значительного роста несырьевого неэнергетического экспорта региона. За год показатель увеличился более чем на 11%, а к 2023 году рост составил 34%. География поставок Ленинградской области охватывает 106 стран. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
0: Радио «Тосно Плюс».

став моложе вдруг, припомню сразу песенку о солнце, о мальчике, нарисовавшем круг. Когда-нибудь не зарекайтесь, люди, ведь времени не остановишь бег. Седыми станем, да, бабушками будем, и будем провожать 20-й век. И пусть на много лет мы старше станем, но все равно, как годы бы ни шли, Катюшу вспомним, вспомним на кургане. Землянку вспомним, вспомним журавли. Когда-нибудь заглянем с вами дальше, в такой же день, в такой же точно час. Любимый мной и вами вальс о вальсе объявит, как стариннейший романс. Годам подвластны песни, как и люди, своя судьба, свой возраст и свой путь. И то, что спела я, конечно, это будет, но не сейчас, потом, когда-нибудь.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
4: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.
4: Случайно наша встреча или нет, но на ладонях линии сошлись. И сны с тобой, что видел много лет,

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 26 апреля 1986 года – день, который навсегда останется в памяти человечества, как символ мужества, скорби и безграничной ответственности. В дождливое и прохладное воскресенье в городе Тосно прошли памятные мероприятия, посвященные 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Они объединили жителей района, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой своего здоровья и жизни остановил распространение невидимой угрозы.
5: Сегодня замечательный день в плане того, что можно вспомнить добрыми словами и лишний раз от всего сердца поблагодарить людей, кто остался там, кто умер от болезней впоследствии. Кто сегодня жив и здравствует, пожелать им здоровья.
4: В полдень началась церемония у мемориала жертвам радиационных катастроф на проспекте Ленина. Здесь собрались представители власти, общественные деятели, школьники и, конечно, сами герои, ликвидаторы. Тишина, нарушаемая лишь шумом дождя, стала символом общей скорби и благодарности.
6: Мы сегодня 25-й раз встречаемся на этом месте, у этого памятника, чтобы почтить память участников ликвидации последствий аварии.
4: Авария на Чернобыльской АЭС – крупнейшая техногенная катастрофа 20 века. Она вызвала массовый выброс радиации, эвакуацию тысяч людей и создание 30-километровой зоны отчуждения. Но страшнее любых цифр – человеческий подвиг. Ликвидаторы, или как их еще называют, солдаты мирного атома, встали на защиту людей и природы. Они проливали пот, кровь и слезы, чтобы восстановить порядок и спасти общее будущее. Их усилия просто невозможно забыть. Продолжился памятный день в кинотеатре «Космонавт», где состоялась тематическая программа «Наследие Чернобыля». Здесь в теплой атмосфере развернулась выставка, посвященная трагедии. Экспозиция объединила в себе детские рисунки, книги и архивную хронику.
7: Эта трагедия затронула 17 стран. Ну, большая часть, конечно, досталась

0: Советскому Союзу, республикам Советского Союза. Больше всех пострадала Беларусь, Украина. Даже до нас дотянулся след этой аварии. Те люди, которые работали там, конечно, вам всем низкий поклон. К сожалению, многих сегодня нет.
1: Особое место в зале заняли живые свидетели тех страшных событий. Наши земляки-ликвидаторы Геннадий Клейнов и Сейфулла Шейдаев. Их выступления были уроком мужества для молодого поколения. Они рассказывали о том, как важно беречь флору

Не. Они рассказывали о том, как важно беречь флору и фауну, которую мы видим каждый день. Именно этому, сохранению памяти и воспитанию ответственности, был посвящен районный конкурс детского рисунка «Хрупкий мир вокруг нас», который проходил с 16 марта по 12 апреля. Юные художники через свои работы пытались осмыслить трагедию и выразить благодарность героям. Лучшие работы были отмечены грамотами и памятными подарками. Прошло уже 40 лет, но эхо Чернобыля звучит и сегодня. Оно напоминает нам о цене человеческой ошибки и о величии духа тех, кто не дрогнул перед лицом смертельной опасности. Мы помним, мы гордимся, мы благодарим. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосно. Есть места, где время словно течет по-особенному. Там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты тысяч зрителей. В Тоснинском районе одним из таких по праву считается театрально-культурный центр «Саблина». В субботу, 25 апреля, здесь с размахом отметили 70-летний юбилей. Праздник, объединивший поколения, коллег, друзей и, конечно, самых преданных зрителей. Под бурной овацией в атмосфере искренней радости все поздравляли друг друга. Заместители главы администрации Тоснинского района Оксана Воробьева и Александр Наумов вручили заслуженные награды сотрудникам и поздравили коллектив от лица руководителей района. В ходе церемонии награждения не раз звучала честная мысль, что Саблина – это любимый для многих очаг искусства, согревающий сердца людей и делающий жизнь поселка ярче. Праздник стал поводом вспомнить всю 70-летнюю историю центра. Когда думаешь об этих годах, перед глазами проносятся десятки спектаклей, концертов, улыбки зрителей, волнения актеров за кулисами, трепетные моменты премьеры. Это целая жизнь, наполненная трудом, любовью к искусству и преданностью своему делу. В честь юбилея в социальных сетях центра запустили уникальную рубрику «Про ТКЦ 70 фактов». В ней собраны самые интересные, трогательные и порой забавные истории, связанные с Саблино. Читая их, понимаешь, этот дом культуры – живой организм, который дышит вместе со своими артистами и публикой. Как отмечают организаторы, это был невероятный день. В зале и на сцене собрались дорогие друзья, коллеги из соседних поселений, ветераны культуры и надежные партнеры. Но главными героями праздника, конечно же, стали зрители. Те, ради кого зажигаются софиты и рождаются новые роли. Театрально-культурный центр «Саблина» всегда был примером высочайшего профессионализма. Здесь работали и продолжают работать невероятно инициативные, одухотворенные, творческие и талантливые люди. Их имена вписаны в историю поселка и всей российской культуры. О каждом этапе юбилейного пути можно рассказывать бесконечно. Ведь это целая история длиною в 70 лет. Тернистый путь к успеху. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Ульяновка. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно».
Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио ТОС

Плюс и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

В культурно-спортивном комплексе поселка Сельцо состоялся зимний фестиваль ГТО среди школьников нашего района. Ребята из Сельцо, Ульяновки, Любани, Тосны и Никольского объединились, чтобы в этот же день любители истории и искусства отправились в увлекательное путешествие в мир Традитинской центральной районной библиотеки. Открытие праздника сопровождалось традиционными возгласами «Коляда-коли». 22 января первая школа города Тосно стала местом встречи авторов и учеников, объединившихся, кто в сложнейших условиях защищает Родину. Там прошла презентация сборника «Чтобы знали», который военных корреспондентов и публицистов. 22 января культурно-спортивный комплекс поселка Сельцо стал площадкой проведения муниципального этапа школьной спортивной лиги Ленинградской области по лыжным гонкам. Мероприятие позволило ребятам продемонстрировать свою физическую подготовку и насладиться атмосферой зимнего спорта. В гимназии номер 2 города Тосно прошел гастрономический праздник, объединивший учеников, педагогов и родителей. Яркий кулинарный фестиваль, приуроченный к году единства народов России, подарил всем незабываемые впечатления и позволил раскрыть творческий потенциал. С 23 по 25 января в Тоснинской спортивной школе по дзюдо проходил учебно-тренировочный сбор для 10 лет. Более 50 перспективных ребят активно готовились к предстоящему первенству. 23 января 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, почетному жителю Дмитрию Михайловичу Ревину. Поздравить его со столь солидной датой пришел сам глава района Александр Канцерев. В этот же день в Тоснинском политехническом техникуме и Лисинском лесном колледже прошла районная викторина среди обучающихся в честь Дня студента. Ребятам предстояло испытать свои силы в 4 раундах по 6 вопросов в каждом. Скучать было некогда, ведь приходилось довольно-таки активно работать в команде. Также 23 января в молодежном многофункционале встреча жителей и представителей власти. В одном месте собрались активисты, местные жители, предприниматели по благоустройству набережной реки Тосна. Помимо этого, на базе школы номер 3 города Тосна первый слет местного отделения юнармии Тоснинского района. В актовом зале собрались активные участники, руководители образовательных учреждений и представители ветеранских организаций. 24 января жители и гости поселка Красный Бор стали свидетелями запоминающегося патриотического фестиваля, приуроченного ко дню полного снятия блокады Ленинграда. Главным зрелищем стала масштабная реконструкция боевых действий, воссоздавшая события 1944 года. В этот же день в городе Тосно прошел футбольный турнир, посвященный памяти погибших воинов-спортсменов специальной военной операции. Главная цель мероприятия – воспитать молодежь в духе патриотизма и сохранить светлую память о наших героях. 25 января спортивный зал Новолисинской Ленинградской области областных соревнований «Вертикальный спринт» в районах. За победу боролись более 200 атлетов нашего региона. Главным зрелищем стала масштабная реконструкция боевых действий, воссоздавшая события 1944 года. В этот же день в городе Тосно прошел футбольный турнир, посвященный памяти погибших воинов-спортсменов специальной военной операции. Главная цель мероприятия – воспитать молодежь в духе патриотизма и сохранить светлую память о наших героях. 25 января спортивный зал Новолисинской Ленинградской области областных соревнований «Вертикальный спринт» в районах. За победу боролись более 200 атлетов нашего региона.

Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Здесь история, религия и чудесный пейзаж слились воедино. В субботу 4 февраля на территории спортивно-досугового центра «Надежда» в городе Никольское состоялись захватывающие соревнования среди школьников нашего района по необычному виду спорта – хоккею в валенках. 5 февраля глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов участвовал в церемонии подписания важного для развития поселений трехстороннего соглашения на период 2026-2028 годов. Также 5 февраля малый зал Тоснинск, получивших одну из самых престижных госнаград, Кроме того, 5 февраля в молодежном центре Тоснинского района прошел мастер-класс по новому виду спорта – дрон-рейсингу. Участники узнали основы управления, познакомились с правилами безопасности и попробовали свои силы на тренировочной трассе. 6 февраля в Тоснинском районном детско-юношеском центре прошел первый тур муниципального этапа ежегодного соревнования среди преподавателей доп. Образования «Сердце отдаю детям». Участникам предстояло побороться в двух номинациях – самопрезентация и педагогическое многоборье. В этот же день в управлении ЗАГС района отметили 30-летний семейный юбилей Елены Александровны и Дмитрия Николаевича Алексеевых. Спустя три десятилетия супружеской жизни они вновь обменялись обручальными кольцами в кругу родных и близких. И матери всех скорбящих радость, прибыли два удивительных человека. Дмитрий Алексеевич решили пройти крестным ходом от Санкт-Петербурга до Москвы, а затем и до Екатеринбурга. Очередное заседание литературного клуба «Откровение» 10 февраля в Тоснинской районной библиотеке было посвящено Дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одной из финальных точек проведения первых зимних спортивных игр имени святого благоверного князя Александра Невского в Ленинградской области стал мемориал молитвы перед боем, расположенный на Графской горе около Никольского. 11 февраля в Тоснинском районе этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», организованного Министерством просвещения. Куинджи – мастер света. Многие поговаривали о нем, что особыми красками писал, что знал какие-то тайные рецепты. Об этом и многотеке на презентации книжной выставки, посвященной 185-летию со дня рождения выдающегося художника. 14 февраля в Тоснинской поликлинике состоялся традиционный медосмотр для представительниц прекрасного пола в рамках программы «Мамы в фокусе внимания». Женщины имели уникальную возможность посетить сразу нескольких врачей и провести диагностику состояния организма. 13 февраля Фарносовское поселение стало площадкой проведения выездного заседания Совета глав муниципальных образований и глав администрации Тоснинского района. Ключевая тема встречи – поддержка участников СВО и их интеграция в мирную жизнь. В морозный февральский день 15 числа жители города Тосно собрались у памятника «Вера и верность», чтобы отдать дань памяти героям, исполнившим свой священный долг далеко за пределами родной земли. Для спортивной сферы. Муниципальный этап ежегодной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Образовательные учреждения района снова проявили солидарность и отправили новую партию гумпомощи жителям Брянской, Курской и Белгородской областей. Учителя, воспитанники детских садов, школьники, их родители и педагоги активно в морозный февральский день 15 числа жители города Тосно собрались у памятника «Вера и верность», чтобы отдать дань памяти героям, исполнившим свой священный долг далеко за пределами родной земли. Для спортивной сферы. Муниципальный этап ежегодной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Образовательные учреждения района снова проявили солидарность и отправили новую партию гумпомощи жителям Брянской, Курской и Белгородской областей. Учителя, воспитанники детских садов, школьники, их родители и педагоги активно

0: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
1: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
0: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
2: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

И куда б мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

юбочка короткая, трусики висят, фу, бусики, что-то я не то сказала, про трусики, я про бусики хотела сказать, в общем, а где петь-то?

0: «Ведь у КВ».
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

Облака печальные вздохнут, и прольются слезы поколений. Без вести пропавших вечно ждут, отмечая каждый день рождения, накрывая вечером на стол. Лишнюю тарелку ставит дочка, не окончен жизнью разговор.

без поражений. Просто рядовой. Слезы поколений. Навсегда герой.

судьбы наши, души проще говоря. Души проще говорят.

Я судьбу пристегну, привяжу к своей страсти. Я любовь сохраню, сберегу, никому не отдам. Мои чувства сильнее и любовь погубастее.